0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget sygt jo, når nok media på Kanadi har kunnet tjere ud i sin nakke.
0: Nanok FM. Now.

0: Nanoq FM. Bilerisa rutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser mig så på syd, under min alpe kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo her til vinde syd, jo. Men nok midt i op kanal i har kvarteret ud. I sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo været til vinde sygt, jo. Når nok media på kanal i har kunnet tjere ud. I sin nok.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнарит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Suri fakafigisat inchen jimik pataya chumpitcha sumik akimut nalakut tumik pisarangat tiba. Suri fakafid mikisut nanok media pi inchen jimik nalakawafigibay. At tabirat sanut ikiyos nawat siit sorlu dan kortum kisalu at lafimizuli sunit tamanut at tabirat sinarit. Akiyitat tamatlad saksunoni alfamsimita asartiput. Tour de France, tout au fin de sa tue. Nous sommes ceux qui l'ont fait, une minute de sa corte dans sa, Marina Fuyuk, Soukalis Armoret, Arcassion Marathon. Apophysiat Tomanut, Pissin Arthur Passuit, Nanoq Media Canalis, ici, Naki.
0: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана уулсин калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz